Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

с вами далеко уже не дети. Не стоит лгать, краснея и волнуясь. Давайте вместе этот вечер встретим, простившись завтра легким поцелуем. И вас никто не ждет в холодном доме, и нам не нужно клятв

Звон бокалов наших одиночеств. Благословим случайное знакомство. И в полумраке наступившей ночи, в короткое безумство окунемся.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 6 часов.
0: Авторадио.

почти, почти тобой блажен, почти.

слабость не сочти. Привязанность к почти

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти, касаясь струн, почти что

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Пограничный пункт в Патернееке не будет закрыт. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правительство не будет принимать решения по предложению Министерства внутренних дел о приостановке работы пограничного пункта Патернееки на латвийско-белорусской границе. А для борьбы с нелегальной миграцией на время учений вблизи восточной границы будут размещены союзные вооруженные силы, следует из заявлений премьер-министра Андреса Кулдеркса и министра внутренних дел Яниса Домбравы. Кулдеркс во вторник в перерыве заседания правительства сообщил, что в августе будут предприняты важные превентивные меры со стороны Министерства внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе, которые одновременно являются и внешней границей Европейского Союза. Премьер также подчеркнул, что для поддержания госбезопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции. Это означает, что закрытие пограничного пункта Патернееки является одним из вариантов. Хотя на данный момент мы его не утверждаем, поскольку поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а мимо него. На вопрос, в какой степени экономические соображения влияют на решение пока не закрывать пункт, премьер ответил, что главным является вопрос безопасности. Домбрава также подтвердил, что достигнута договоренность о еще более тесных форматах сотрудничества с Министерством обороны и национальными вооруженными силами для предотвращения попыток ввоза нарушителей границы в Латвию. Также оцениваются различные другие варианты, как мы можем действовать, чтобы сбить это число нелегальных мигрантов до нуля, высказался министр. На просьбу прокомментировать то, что правительство все же не приняло решение по его предложению закрыть пограничный пункт Патернееки, министр ответил, что приостановка работы конкретного пограничного пункта является одним из вариантов действий. Но в то же время очень хорошо, что были выяснены мнения различных учреждений по этому вопросу. Сейчас это не вынесено на обсуждение, но это один из нескольких вариантов, с которыми мы можем двигаться вперед, добавил Домбрава. Говоря об обстоятельствах, при которых правительство могло бы вернуться к этому вопросу, министр указал, что в других странах подобные решения принимались при обострении проблем на пунктах пограничного контроля. Соответственно, в таких условиях решение о закрытии пограничного пункта может быть принято быстро. Премьер-министр, в свою очередь, указал, что необходимо оценить, какой из методов в наибольшей степени достигнет цели. Хотя до упомянутого министром нуля мы никогда не дойдем, отметил премьер. В то же время необходимо приложить максимум усилий в применении технических средств, поэтому в августе будет предоставлена информация о запланированных действиях, в которых также задействованы национальные вооруженные силы. В том числе министр обороны сообщил, что будут проводиться и учения, а также наши союзные силы будут в гораздо большем количестве размещены ближе к границе, и эти учения будут использованы для укрепления границы, подчеркнул премьер-министр. В Министерстве обороны сообщили, что в августе и сентябре в Селии и Латгале запланирован ряд военных учений. В этих учениях примут участие союзники по НАТО, но при этом организация учений не будет напрямую связана с борьбой с нелегальной миграцией. Министерство также уточнило, что в ходе учений военнослужащие НАТО не будут дислоцированы, а будут переброшены на определенные территории. Министр внутренних дел указал, что технические проблемы, выявленные в Патернееке с прошлой пятницы, связаны с покрытием мобильной сети.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22 плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā.
1: Урцима Тырдзинш. Мы открыты и каждый день ждем вас в гости. Свежие фермерские фрукты, овощи, молочные продукты, а также рыба и копченое мясо. Все от проверенных производителей. И не забудьте попробовать свежайший мед прямо от пчеловодов. А еще уличная еда со вкусами разных кухонь мира, продукты со всей Латвии и даже больше. Удобная бесплатная парковка. Подъезжайте, как вам удобно. Пурцима Тырдзинш. Живое, вкусное, настоящее. Дзелзвас 38А. Место, куда хочется возвращаться.
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цита

0: Сантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитасантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтари». Купите билет уже сейчас на Билетшу-сервис.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди
4: ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис АУВ.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

зной на ветру, на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство утвердило национальную позицию Латвии по расширению санкций в отношении России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Необходимо продолжать ослаблять Россию и Беларусь, подчеркивается в национальной позиции Латвии о расширении санкций, установленных Европейским Союзом. Во вторник правительство утвердило подготовленную Министерством иностранных дел в сотрудничестве с Министерствами земледелия, финансов и экономики национальную позицию Латвии о дальнейшей работе в связи с предложениями Европейской комиссии по повышению тарифов и расширению санкций в отношении России и Беларуси. В национальной позиции подчеркивается, что и впредь необходимо ослаблять Россию и Беларусь на глобальном, региональном, национальном уровнях, оказывая максимальное давление на военную экономику России со агрессора Беларусь. По мнению Латвии, это единственный путь, как уменьшить способность России финансировать войну и приблизить справедливый и прочный мир в Украине. Латвия считает, что необходимо продолжать работу по своевременному утверждению следующих пакетов санкций и введению внеочередных санкций, чтобы сохранить последовательное давление на Россию. В этом процессе Латвия обязуется дополнительно анализировать и призывать включать в санкции также те группы товаров, которые могут оказать существенное влияние на российский нарратив и распространение информационного влияния. Наряду с санкционным давлением на Россию и Беларусь на уровне ЕС, Латвия ввела ряд ограничений на национальном уровне, и Латвия продолжит работу по введению аналогичных санкций на уровне ЕС.
2: Про вооруженные силы.
1: Латвия на многонациональные военные операции по освобождению Ормузского пролива могла бы направить не более 20 военнослужащих, свидетельствует подготовленный Министерством обороны проект решения Сейма об участии военнослужащих национальных вооруженных сил Латвии в этих операциях. Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив подразделения морских сил по уничтожению подводных взрывоопасных предметов с возможностями автономной системы разминирования, которая будет действовать в составе более крупной водолазной команды в операциях по разминированию. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операции, которые будут находиться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районе проведения операций. Латвийский контингент в регионе будет участвовать только в противоминных операциях и в координации деятельности по разминированию пролива, а также в более широких мероприятиях по открытию Ормузского пролива с целью обеспечения беспрепятственного транзитного прохода. В то же время Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22 плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения. С 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу,

0: чтобы вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Автомонитор.
2: Приятно удивила информация о том, что в Латвии в прошлом году клиентам было продано почти 140 новых и подержанных автомобилей марок Bentley, Lamborghini, McLaren и Aston Martin. При этом темпы роста продаж стали одними из самых высоких в мире, а чистая прибыль компании выросла на 73%. Все это говорит о том, что у нас много состоятельных людей, а в перспективе должны быть хорошие дороги. Именно этим во многих местах занимаются дорожно-ремонтные бригады. Вчера утром обнаружилась пробка как со стороны Замитанского моста, так и Напернова со стороны Гризинканса. Как выяснилось, от улицы Чака до Кришиня-Барана правый ряд Напернова был перекрыт для движения. Об этом нам сообщил водитель такси Александр Рязанов. В остальном движение по городу достаточно комфортное. 2 балла на мониторе, существенных заторов мало и практически нигде они не превышают 10 минут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем легкой среды и безопасных дорог.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам

0: подходим.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
0: Пурцима Тырдзинш. Мы открыты и каждый день ждем вас в гости. Свежие фермерские фрукты, овощи, молочные продукты, а также рыба и копченое мясо. Все от проверенных производителей. И не забудьте попробовать свежайший мед прямо от пчеловодов. А еще уличная еда со вкусами разных кухонь мира, продукты со всей Латвии и даже больше. Удобная бесплатная парковка. Подъезжайте, как вам удобно. Пурцима Тырдзинш. Живое, вкусное, настоящее. Дзелзовас 38А. Место, куда хочется возвращаться.
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа.

0: 9 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
4: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм евро 49. Огурец 1 штука 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм 69 центов. Lidl стоит того.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
5: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: Backlash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv

Я ждала вас так долго, не так ли? А вы явились, увы, не назначенный час. Вы купили билет на вчерашний спектакль.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. За минувшие полчаса трафик увеличился в полтора раза с 2 до 3 баллов. При этом в ближайшие полчаса на мониторе может появиться и четверка. 12 заметных заторов, из которых выделяется улица Пернова со стороны Гризинкалнса, где можно задержаться минут на 10. Дело в том, что на участке между Чакой и Кришиня-Барна из 3 полос перекрыта правая. Это создает трудности как на самой Пернавас, так и на съезде с Замитанского моста, где тормозит правая полоса. Затруднено движение в районе перекрестка Густава-Земгала-Гатва перед Брибас со стороны Восточной магистрали и плотно на самой Брибас в направлении центра. Кроме того, парочка заторов имеется на Карля-Ульмане-Гатве также в сторону центра. Это, пожалуй, все, что стоило бы выделить на данный момент. Сегодня довольно жаркий день, до 27 градусов обещают синоптики. Бывает, что расслабляет. В первые 2 дня недели количество аварий снова зашкаливает. 97 было в понедельник, 93 ДТП во вторник. При этом в дорожных инцидентах пострадали 34 человека, из них 9 велосипедистов и 5 пешеходов. Будьте предельно внимательны, особенно при пересечении велодорожек и пешеходных переходов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Выгодное предложение уже в Бунэтипс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунэтипс АБЦ.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день. Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Цены на многие продукты после снижения НДС упали сильнее, чем ожидалось. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Цены на молоко, яйца, хлеб и мясо птицы после введения 12% ставки налога на добавленную стоимость снизились даже больше, чем прогнозировалось. И большинство торговцев применяют новое регулирование корректно, сообщил Центр защиты прав потребителей. С 1 июля этого года для 4 групп продуктов питания введена сниженная ставка НДС 12% вместо 21%. Мониторинг, который проводит Центральное статистическое управление, опираясь на данные 3 крупнейших розничных сетей Rimi, Maxima, Lidl, показывает, что намеченная цель достигнута. В частности, цены на хлеб 1 июля 2026 года были на 7,74% ниже, чем 1 июня этого же года. На мясо птицы на 7,88%, на яйца на 7,56% и на молоко на 8,43% ниже, чем месяцем ранее. Ожидалось, что цены на соответствующие группы продуктов после введения сниженной ставки упадут в среднем на 7,44%, так что фактический результат даже превысил прогноз. В июле Центр защиты прав потребителей провел 74 проверки торговцев. Несоответствия в применении сниженной ставки НДС сразу после ее введения обнаружились в 6 из 55 проверенных торговых точек. Но позже такие нарушения практически не фиксировались. Центр защиты прав потребителей призывает потребителей сообщать о возможных несоответствиях. В свою очередь, глава Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Янис Дублс отметил, что после снижения ставки НДС люди стали покупать больше повседневных продуктов питания. В отдельных сетях магазинов реализация мяса птицы за месяц выросла от 15 до 38%. Рост также наблюдается по молоку, хлебу, яйцам. Это доказывает, что сниженный НДС – эффективный инструмент для повышения доступности продовольствия. Поэтому такой подход стоит распространить и на другие основные продукты повседневного спроса, заявил он. Пониженная ставка введена на один год до 30 июня 2027 года.
2: Про Ригу.
1: Из соображений безопасности Рижская дума закрыла участок улицы Даугавпилс возле дома номер 8, поскольку в здании была обнаружена опасная деформация несущей конструкции второго этажа. Существует риск, что элементы конструкции могут обрушиться на тротуар или проезжую часть, сообщили в самоуправлении еще в выходные. В понедельник объект обследовал строительный инспектор Рижского самоуправления. По итогам проверки было принято решение сохранить действующие ограничения движения до устранения опасности. Владельцу здания предписано принять необходимые меры для устранения угрозы. Самоуправление призывает жителей соблюдать введенные ограничения движения и не заходить на огороженную территорию.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22 плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения. С 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: «25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман-туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Цинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем разговор о трафике в латвийской столице. Как выяснилось, на улице Юглас перекрыта полоса в сторону кольца Бикернеку. Пробка начинается от улицы Малинас, и здесь можно оставить около 15 минут. Также отметим, что затруднено движение на Пернова в сторону Брибас, где от Чака до Кришиня Барана перекрыта правая полоса, также по причине дорожных работ. Для статистики, на максимуме утреннего часа пик перед 9 часами движение преодолело уровень 4 балла. Кроме того, монитор отметил 14 существенных заторов. К этой минуте они уменьшились, а очереди стали покороче. Перейдем к сводке госполиции за минувший вторник. Она не порадовала. В Риге и столичном регионе 93 ДТП, 17 пострадавших. А всего пострадали 34 человека в дорожных инцидентах за первые два дня недели, в том числе 9 велосипедистов и 5 пешеходов. Еще один довод в пользу того, чтобы быть предельно внимательными при пересечении пешеходных переходов. Патрульные составили 59 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, и трое любителей веселой жизни попались. Двое под хмельком, один под кайфом. При этом два водителя отделались административным наказанием, а вот один пошел по уголовной статье, и ему помимо штрафа лишения прав придется выплатить компенсационную стоимость авто. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, следите за дорогой и всем хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Выгодное предложение уже в «Бунете» и в «Забете». Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про чиновников.
1: Оценка практики удаленной работы в государственном управлении необходима, заявил министр финансов Марис Кучинскис, комментируя поручение премьер-министра Андриса Кулбракса провести оценку практики удаленной работы в госуправлении. «Такая оценка, безусловно, необходима», — сказал Кучинскис, добавив, что Министерство финансов также с большим интересом проведет такую оценку у себя. При этом он отметил, что сама по себе такая проверка еще не означает, что государственные учреждения не смогут обосновать необходимость удаленной работы. Кучинскис также заявил, что его больше всего интересует, как на это отреагируют сами учреждения, поскольку введенная во время пандемии COVID-19 удаленная работа принесла немало преимуществ, хотя, разумеется, остается и множество вопросов. Министр финансов также отметил, что и в частном секторе есть компании, которые весьма успешно используют преимущества удаленной работы. Как уже сообщалось, премьер-министр поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в государственном управлении, указав на необходимость возвращения большинства сотрудников государственных учреждений к работе в очном формате.
3: Про исследования.
1: Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Группа «Фабрика». Музыкальный коллектив, который стал одним из долгожителей современной эстрады. Команда не перестает радовать поклонников новыми хитами, а старые до сих пор входят в различные хит-парады. Участницы проекта не боятся экспериментировать и вносить нотки иронии в свое творчество. История группы началась на проекте «Фабрика звезд». Состав коллектива менялся не раз. Но Ирина Тонева остается участницей группы с самого начала. Сегодня «Фабрика» продолжает выступать и выпускать новые работы. Одна из них — песня «Незабудка». Встречайте!

0: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicken, Sander Van Dorn, Joachim Miller, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Оказывается, на стиль вождения влияет не только опыт, но и автомобиль, которым вы управляете, электронные помощники и даже время, проведенное за рулем. Сегодня три любопытных факта. Исследования, проведенные в Европе и США, показывают любопытную закономерность. Владельцы крупных внедорожников и кроссоверов в среднем чаще превышают скорость и реже уступают дорогу пешеходам. Психологи объясняют это так называемым эффектом защищенности. Чем больше и массивнее автомобиль, тем безопаснее чувствует себя водитель. Это ощущение нередко приводит к большей уверенности, а иногда и к более рискованному поведению. Конечно, это не означает, что каждый владелец внедорожника нарушает правила, но специалисты напоминают, чувство безопасности не отменяет законов физики, а последствия аварий с участием тяжелых автомобилей, как правило, оказываются серьезнее. Навигатор давно стал привычным помощником, но исследования показывают, что он меняет не только маршрут, но и поведение водителя. Когда человек полностью полагается на подсказки, он меньше обращает внимание на дорожные ориентиры и хуже запоминает маршрут. Более того, многие начинают позднее перестраиваться и принимать решения буквально в последний момент, ориентируясь на голосовые команды. Поэтому специалисты советуют не воспринимать навигатор как единственный источник информации, а продолжать следить за дорожными знаками и заранее оценивать ситуацию на дороге. Даже если водитель не чувствует усталости, его организм начинает работать иначе. Исследования показывают, что примерно через 2 часа непрерывного вождения снижается концентрация внимания, замедляется реакция и возрастает количество мелких ошибок. По своему влиянию на внимание такое состояние специалисты сравнивают с последствиями недосыпа. Именно поэтому эксперты рекомендуют делать короткую остановку хотя бы раз в 2 часа. Достаточно выйти из машины, немного пройтись и дать глазам и мозгу, конечно, несколько минут отдыха. Иногда именно такой короткий перерыв помогает избежать серьезной ошибки на дороге. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от +22, +24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
6: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
7: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсава. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсава.
8: Люди ночами.
5: Билеты на freiletiket.com.
7: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Беляшу-сервис АУВ.
1: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм €49. Огурец 1 штука 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм 69 центов. Lidl стоит того.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на belishuservice.lv.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Беляшу-сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про санкции.
1: Во вторник правительство утвердило поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров, которые расширяют список продуктов, попадающих под запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси. До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. Новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена различных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов. В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и подобные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции.
2: Про проекты.
1: Осенью власти Латвии представят обновленную оценку стоимости проекта Rail Baltica, которая должна дать более четкое понимание того, во сколько на самом деле обойдется строительство. По словам министра сообщения Рихарса Козловскиса, прежние расчеты уже не отражают реальной ситуации, а вопросы к масштабам проекта сегодня возникают не только в Латвии, но и в Европе. Министр рассказал, что новые прогнозы планируют опубликовать в сентябре. Он признал, что 100% точности ожидать не стоит. Однако после детального анализа станет значительно понятнее, какие суммы потребуются и каким должен быть объем государственного софинансирования. По словам Козловскиса, первоначальные оценки основывались на предварительном представлении о проекте и серьезно разошлись с тем, что показали реальные закупки. «Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи», — сказал министр. Последняя оценка предполагает, что первый этап Rail Baltica в странах Балтии может стоить около 14 миллиардов 300 миллионов евро. На латвийскую часть приходится примерно 5,5 миллиардов евро, а с учетом индексации расходы могут возрасти до 6 миллиардов. При этом общий бюджет проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23 миллиарда 800 миллионов евро.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда речь заходит о доме, который можно построить быстро и с комфортом, технология каркасного строительства вызывает сразу и интерес, и сомнения. Люди слышат о скорости, легкости стен и цене, но часто боятся, что за этим скрывается ненадежность. Сегодня разберем несколько самых устойчивых мифов о каркасных домах и поймем, что в них правда, а что предрассудок. Первый миф утверждает, что каркасный дом – это временное жилье, которое не стоит воспринимать как серьезную постройку. На деле все зависит от технологии и правильного исполнения. Если каркас собран из сухого строганного пиломатериала, когда стены утеплены и защищены от влаги, такой дом может служить не одному поколению. Второй миф – в каркасных домах холодно зимой и жарко летом. Часто такое говорят потому, что в старых проектах не соблюдали теплоизоляцию. Но современный каркасный дом может иметь слоеную стену, где утеплитель, пленки, мембраны и облицовка работают как единый организм. Тогда он держит тепло зимой и прохладу летом. Третий миф – каркасные дома шумные и плохо изолированы. Да, если стены выполнены формально, без расчета и без аудиоматериалов, они могут пропускать звук. Если внутрь стены установить качественную минеральную вату, сделать акустическую обшивку и соблюсти технологию ступенчатой защиты, будьте уверены, звукоизоляция будет не хуже, чем в кирпичном доме. Есть и миф о пожароопасности. Люди думают, если дерево горит быстро, значит каркасник – это риск. На деле все иначе. Деревянные конструкции обрабатываются антипиренами. Утеплитель выбирается не горючий, и при соблюдении монтажа уровень безопасности вполне конкурентоспособен. Важно понимать, технология не дает результата сама по себе. Тут главное сам проект, материалы, исполнение и последующий уход. А вот разобраться с заблуждениями и найти правду – это уже дело мастера. И пусть ваш дом стоит крепко, надежно и с комфортом.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Свежее местное без добавок. Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее.
4: И местное.
3: Верно.
4: Без добавок?
3: Без добавок.
4: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl LV. Lidl. Стоит того.
5: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо.

0: капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Nivona на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Nivona – идеальный кофе. Каждый день.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунетимс АБЦ.
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Рекорд скорости.
1: Первым автомобилем, который превысил скорость 100 км в час, был электромобиль, который был сконструирован автогонщиком из Бельгии.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

кассет, где о жизни поют Шаперской. И не тронет его даже заспанный мент, прочитав на табличке пустой. И не тронет его даже заспанный мент, прочитав на табличке.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама. Максима ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Неделя сегодня, с вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой. Как правильно извиняться перед питомцем и в каких ситуациях это действительно нужно. Кинологи отмечают, что собаки очень привязаны к своим хозяевам, но, как и другие животные, могут обижаться. Поводов для этого бывает немало. Иногда человек случайно толкает собаку или наступает ей на лапу. В таких ситуациях собака может чувствовать несправедливость и терять доверие. Собаки не понимают длинных объяснений, но отлично улавливают интонацию. Поэтому извиняться перед собакой лучше спокойным и ласковым голосом. Поглаживания помогают ей расслабиться и почувствовать внимание. Дополнительно можно предложить лакомство или любимую игрушку. Это не подкуп, а способ восстановить эмоциональный контакт. Важно помнить, что наказывать собаку можно только за свежие проступки, которые происходят на ваших глазах. Если ругать позже, собака не поймет причину и может лишь растеряться. Когда наказание справедливо и своевременно, питомец не обижается и быстрее возвращается в нормальное состояние. Понять, простила ли вас собака, можно по ее поведению. Виляющий хвост говорит о хорошем настроении. Поджатый хвост чаще указывает на напряжение или неуверенность. Если собака охотно идет на прогулку и проявляет интерес, значит контакт восстановлен. Если же она не спешит выходить и держится отстраненно, обида еще не прошла. Кинологи также отмечают, что собака, готовая к примирению, отводит взгляд или мягко прикрывает веки. Прямой пристальный взгляд может означать настороженность. И пока мы учимся замечать чувства собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама. Пурцы Матырдзинш. Мы открыты и каждый день ждем вас в гости. Свежие фермерские фрукты, овощи, молочные продукты, а также рыба и копченое мясо. Все от проверенных производителей. И не забудьте попробовать свежайший мед прямо от пчеловодов. А еще уличная еда со вкусами разных кухонь мира, продукты со всей Латвии и даже больше. Удобная бесплатная парковка. Подъезжайте, как вам удобно. Пурцы Матырдзинш. Живое, вкусное, настоящее. Дзелзвас 38А. Место, куда хочется возвращаться.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про политику.
2: Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает на следующей неделе оценить прогресс в выполнении трех приоритетных задач, установленных министрами. Об этом глава правительства заявил журналистам в среду 5 августа. «Не то, чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает и чем я могу помочь», – подчеркнул политик. На вопрос, не мешают ли работе предвыборные кампании, Кулбергс ответил, что каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то пиар-активность. Премьер добавил, что в год выборов это нормально и это нужно понимать. Комментируя вопрос разработки государственного бюджета, Кулберг сказал, что потребуются политические решения, но он не хотел бы трогать налоги. Премьер отметил, что ранее в бюджете во многих местах были разложены подарочки, то есть принято решение, требующее финансирования, но его источник не обозначен. Нужно смотреть, что делать, где мы зарабатываем, где много не тратим, что перераспределяем. Все не может быть приоритетом, сказал Кулбергс, подчеркнув, что приоритетами правительства являются образование, здравоохранение и безопасность.
4: Про исследования.
2: Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный и юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Группа «Фабрика». Музыкальный коллектив, который стал одним из долгожителей современной эстрады. Команда не перестает радовать поклонников новыми хитами, а старые до сих пор входят в различные хит-парады. Участницы проекта не боятся экспериментировать и вносить нотки иронии в свое творчество. История группы началась на проекте «Фабрика звезд». Состав коллектива менялся не раз. Но Ирина Тонева остается участницей группы с самого начала. Сегодня «Фабрика» продолжает выступать и выпускать новые работы. Одна из них — песня «Незабудка». Встречайте!

0: Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления.

0: автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Мне все чаще стали сниться те места, где вырос я. Те, что стали за границей, так решили за меня. Тюбетейка в шифонере, фото папы на стене. За окном метут метели, и все чаще снится мне.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Оказывается, на стиль вождения влияет не только опыт, но и автомобиль, которым вы управляете, электронные помощники и даже время, проведенное за рулем. Сегодня три любопытных факта. Исследования, проведенные в Европе и США, показывают любопытную закономерность. Владельцы крупных внедорожников и кроссоверов в среднем чаще превышают скорость и реже уступают дорогу пешеходам. Психологи объясняют это так называемым эффектом защищенности. Чем больше и массивнее автомобиль, тем безопаснее чувствует себя водитель. Это ощущение нередко приводит к большей уверенности, а иногда и к более рискованному поведению. Конечно, это не означает, что каждый владелец внедорожника нарушает правила, но специалисты напоминают, чувство безопасности не отменяет законов физики, а последствия аварий с участием тяжелых автомобилей, как правило, оказываются серьезнее. Навигатор давно стал привычным помощником, но исследования показывают, что он меняет не только маршрут, но и поведение водителя. Когда человек полностью полагается на подсказки, он меньше обращает внимание на дорожные ориентиры и хуже запоминает маршрут. Более того, многие начинают позднее перестраиваться и принимать решения буквально в последний момент, ориентируясь на голосовые команды. Поэтому специалисты советуют не воспринимать навигатор как единственный источник информации, а продолжать следить за дорожными знаками и заранее оценивать ситуацию на дороге. Даже если водитель не чувствует усталости, его организм начинает работать иначе. Исследования показывают, что примерно через 2 часа непрерывного вождения снижается концентрация внимания, замедляется реакция и возрастает количество мелких ошибок. По своему влиянию на внимание такое состояние специалисты сравнивают с последствиями недосыпа. Именно поэтому эксперты рекомендуют делать короткую остановку хотя бы раз в 2 часа. Достаточно выйти из машины, немного пройтись и дать глазам и мозгу, конечно, несколько минут отдыха. Иногда именно такой короткий перерыв помогает избежать серьезной ошибки на дороге. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
3: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Билишус Сервис».
6: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. поддержи нас и напиши. Радио @ Даузвейдиба ЛВ.

0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.
2: Мы следуем, ты как.
0: Судрабу Сердц.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

дожди. Здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты.

бабушка о доме в ней пелась. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про медицину.
1: Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы больниц может привести к сокращению стационарных услуг в регионах. Организация указывает, что для нескольких региональных больниц предусмотрено меньшее финансирование, что в будущем может повлиять как на доступность медицинских услуг, так и на обеспечение персоналом. Латвийская ассоциация больниц никогда не была против реформы. Наоборот, мы подчеркиваем, что изменения необходимы как в стационарной, так и в амбулаторной помощи. Однако ассоциация выступает против распределения финансирования, предусмотренного нынешней моделью реформы, подчеркнул председатель правления Латвийской ассоциации больниц Артур Берзенш. По его словам, основными получателями средств в результате планируемого перераспределения станут крупнейшие больницы Риги. Это означает, что финансирование из регионов переходит в Ригу, считает Берзенш. Ассоциация больниц прогнозирует, что некоторые больницам, возможно, придется принимать непопулярные решения и сокращать предоставление отдельных услуг.
2: Про чиновников.
1: Оценка практики удаленной работы в государственном управлении необходима, заявил министр финансов Марис Кучинскис, комментируя поручение премьер-министра Андриса Кулбракса провести оценку практики удаленной работы в госуправлении. «Такая оценка, безусловно, необходима», — сказал Кучинскис, добавив, что Министерство финансов также с большим интересом проведет такую оценку у себя. При этом он отметил, что сама по себе такая проверка еще не означает, что государственные учреждения не смогут обосновать необходимость удаленной работы. Кучинскис также заявил, что его больше всего интересует, как на это отреагируют сами учреждения, поскольку введенная во время пандемии COVID-19 удаленная работа принесла немало преимуществ, хотя, разумеется, остается и множество вопросов. Министр финансов также отметил, что и в частном секторе есть компании, которые весьма успешно используют преимущества удаленной работы. Как уже сообщалось, премьер-министр поручил Министерству финансов оценить практику удаленной работы в государственном управлении, указав на необходимость возвращения большинства сотрудников государственных учреждений к работе в очном формате.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Вкусная остановка.
1: Во всем мире плов – это символ восточной кухни, но именно узбекский плов считается его настоящей душой. Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не попробовавший плова, так и не познал сути этой земли. По древней легенде, плов связан с именем философа и мыслителя средневекового Востока. Говорят, что он придумал это блюдо, чтобы вернуть к жизни молодого принца, иссохшего от несчастной любви. Насытив юношу этим питательным блюдом, он подарил не только силы, но и новое кулинарное чудо, которое стало символом гостеприимства и любви. С тех пор в Узбекистане плов готовят на свадьбах, в честь рождения ребенка и просто тогда, когда собирается семья. Чтобы приготовить настоящий плов, нужно немного терпения и правильный настрой. Возьмите баранину около 1 килограмма, нарежьте мясо кубиками, репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь тонкой соломкой. Разогрейте растительное масло примерно 300 мл и обжарьте целую луковицу до черного цвета. Она придаст маслу насыщенность. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Всыпьте мясо и готовьте, пока не появится аппетитная корочка. Затем добавьте морковь. Ее жарьте 3 минуты, не перемешивая. Потом все аккуратно соедините и готовьте еще около 10 минут, но уже постоянно помешивая. Влейте кипяток так, чтобы он покрывал содержимое емкости на 1 сантиметр. Добавьте острый перец, уменьшите огонь и тушите примерно 1 час. Смешайте зиру и кориандр. Разотрите их руками и добавьте барбарис и соль. Все это отправьте к мясу. Когда морковь станет мягкой, сверху равномерно выложите рис, примерно 0,5 килограмма. Увеличьте огонь и влейте кипяток, чтобы он покрыл рис на 3 сантиметра. Когда вода впитается, вдавите в рис 2 головки очищенного чеснока, убавьте огонь и готовьте до мягкости зерна. Проверить готовность можно шумовкой. Если при легком ударе звук глухой, сделайте несколько проколов деревянной шпажкой, накройте крышкой и оставьте томиться еще около 30 минут. Настоящий плов не терпит спешки. В нем соединяются аромат, тепло и забота. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.

0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я бах.
2: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Легендарная модель.
1: Среди дорогих автомобилей особое место занимает Феррари, выпущенная в 60-х годах. Было произведено всего 36 экземпляров, каждый из которых стоил 18 тысяч долларов и продавался только с разрешения владельца завода. Рекордная цена была установлена в 2008 году, когда один из этих автомобилей был продан на аукционе за 15 миллионов евро.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на visionexpress.lv.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
4: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда настоящими героями становятся не те, кто поднимается на высшую ступень пьедестала, а те, кто просто отказывается сдаваться. Именно о такой истории сегодня рассказывает киноафиша. В центре внимания фильм «Эдди Орел». Вдохновляющая спортивная драма, основанная на реальных событиях. Фильм «Эдди Орел» рассказывает историю Майкла Эдвардса, который с детства мечтал попасть на Олимпийские игры. Несмотря на плохое зрение, отсутствие поддержки и постоянные насмешки, он не отказался от своей цели и выбрал один из самых сложных видов спорта – прыжки трамплина. Под руководством своего наставника Эдди начинает путь, который кажется невозможным. Он становится первым представителем Великобритании со времен 1928 года. И хотя за медали он не боролся, именно его упорство, смелость и искренность покорили сердца миллионов зрителей. Фильм «Эдди Орел» основан на реальных событиях и напоминает, что настоящая победа – это не всегда золотая медаль. Иногда главное – найти в себе силы сделать невозможное. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Ивана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Пуршцима Тырдзинч. Мы открыты и каждый день ждем вас в гости. Свежие фермерские фрукты, овощи, молочные продукты, а также рыба и копченое мясо. Все от проверенных производителей. И не забудьте попробовать свежайший мед прямо от пчеловодов. А еще уличная еда со вкусами разных кухонь мира, продукты со всей Латвии и даже больше. Удобная бесплатная парковка. Подъезжайте, как вам удобно. Пуршцима Тырдзинч. Живое, вкусное, настоящее. Дзелзавас 38А. Место, куда хочется возвращаться.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.
4: Мы с Лидоем пикап.
2: Судрабу Сердц.
4: Мы

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 22 000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунетивс АБЦ.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтри. Вера
4: Прежнего. Я
3: знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты в кассах Билетсервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про санкции.
1: Во вторник правительство утвердило поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров, которые расширяют список продуктов, попадающих под запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси. До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. Новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена различных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов. В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и подобные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции.
2: Про проекты.
1: Осенью власти Латвии представят обновленную оценку стоимости проекта Rail Baltica, которая должна дать более четкое понимание того, во сколько на самом деле обойдется строительство. По словам министра сообщения Рихарса Козловскиса, прежние расчеты уже не отражают реальной ситуации, а вопросы к масштабам проекта сегодня возникают не только в Латвии, но и в Европе. Министр рассказал, что новые прогнозы планируют опубликовать в сентябре. Он признал, что 100% точности ожидать не стоит. Однако после детального анализа станет значительно понятнее, какие суммы потребуются и каким должен быть объем государственного софинансирования. По словам Козловскиса, первоначальные оценки основывались на предварительном представлении о проекте и серьезно разошлись с тем, что показали реальные закупки. «Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи», — сказал министр. Последняя оценка предполагает, что первый этап Rail Baltica в странах Балтии может стоить около 14 миллиардов 300 миллионов евро. На латвийскую часть приходится примерно 5,5 миллиардов евро, а с учетом индексации расходы могут возрасти до 6 миллиардов. При этом общий бюджет проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается уже в 23 миллиарда 800 миллионов евро.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В вечерние часы в Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 30 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 29 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

видимо, неспроста Валерий Леонтьев спел в начале часа про зеленый свет. Сегодня, 5 августа, в мире отмечается Всемирный день светофора. Ну а поскольку дело происходит на Авторадио Латвия, при этом каждый из нас практически ежедневно встречается со светофорами, то значит, это и наш с вами праздник, друзья. Стартовала программа по заявкам. Они принимаются по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Добро пожаловать на народную передачу «Только для вас». Самой первой, а значит, самой проворной оказалась Татьяна. Она пишет: «Владимир, привет! Сейчас была бы в кассу абракадабра, хотя сегодня уже не 2 августа». Дело в том, что первый раз эту песню по важному поводу Татьяна попросила в воскресенье. Но по понятным причинам тогда выполнить заявку мы не могли. Но вот теперь, пожалуйста, и от кассы, Татьяна, далеко не отходите.

родная погода, я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, я такая в цвете.

На Авторадио Латвия отмечаем события, даты и приятные моменты в жизни наших слушателей в передаче «Только для вас». Нам пишет Людмила. Здравствуйте, Владимир, и программа «По заявкам». Хочу поздравить своего соседа Михаила с днем рождения и пожелать успехов, удачи, энергии в делах вдохновения и творческих побед. Счастья тебе большого, необъятного, чтобы каждая минута жизни была приятной. Шикарное поздравление от Людмилы. У Авторадио Латвия есть музыкальный подарок. Это песня Аркадия Укупника «К вашему дню рождения, Михаил». Поздравляем!

0: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā, Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļešu servisa tīklā.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусерц.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Программа «По заявкам» на Авторадио Латвия продолжается. Мы получили весточку от Оксаны. Добрый день, Авторадио. Обращаюсь к вам впервые. Очень хочу поздравить в эфире свою любимую маму Наталью Давыдову с днем рождения. Моя любимая мамочка, в этот особенный день хочу сказать тебе спасибо за твою безграничную любовь и поддержку. Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена счастьем, а каждый момент приносил радость. Ты самый светлый и добрый человек в моей жизни. Спасибо за все, что ты делаешь для меня. Твоя дочь Оксана. И она же попросила, чтобы для вас, Наталья, прозвучала песня про маму. С удовольствием выполняем пожелания, поздравляем вас с праздником и слушаем Таисию Повалий в душевной передаче «Только для вас».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Куда-то убегает вдаль дорога, мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось сжать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет. Когда увижу добрую улыбку и нежно к тебе, милая, прильну, забуду до утра все передряги жизни, и как младенец сразу я засну. Шоферская доля, ни мед, ни сахар,

моя, дождись. Страна большая, сразу не объедешь. Полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы, как черт упрямый, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому. К тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была моя дорога и встретиться с тобою поскорей.

но без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня люби.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

Тем временем идет своим приветственно-поздравительным чередом программ по заявкам. Нам пишет Андрей. Добрый день, дорогой Авторадио. Хочу поздравить с днем рождения свою любимую Елену Прекрасную. Пусть каждый день дарит тебе радость и мир в душе. Будь счастлива, здорова и любима. Праздничного настроения. Обнимаю и целую, твой Дюша. Поставьте, пожалуйста, для Леночки песню Стаса Михайлова. Как продолжение поздравления прозвучит песня «Все для тебя». Авторадио желает вам, Елена, прекрасного праздника. Пусть ваш день рождения подарит вам много положительных и ярких эмоций.

0: Реклама.
1: «25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Заключительный аккорд в программе «По заявкам только для вас» будет музыкальным. Здесь поздравления нет, но есть желание насладиться хорошим летним днем под красивую итальянскую песню, а заодно отметить сегодняшний день светофора. Именно об этом нам пишет Роман. «Приветствую всех! Раз уж сегодня день светофоров, то нужно послушать «Либерту» от Альбана». Вот, друзья, честно, не знаю, какая связь между праздником и этой замечательной песней. Но будем считать, что у Романа так сложился ассоциативный ряд. И на этом на сегодня будем закругляться. Но продолжим завтра. Сеять разумное, доброе, вечное. В программе «По заявкам» только для вас.

0: если пойдем вдвоем.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про финансы.
2: Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Информация Сбиро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Норстат. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплатой обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления.
3: Про политику.
2: Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает на следующей неделе оценить прогресс в выполнении трех приоритетных задач, установленных министрами. Об этом глава правительства заявил журналистам в среду 5 августа. «Не то, чтобы мы откладываем на потом. Мы разбираемся и смотрим, что мешает и чем я могу помочь», – подчеркнул политик. На вопрос, не мешают ли работе предвыборные кампании, Кулбергс ответил, что каждый хочет блеснуть, у каждого срывается с языка что-то лишнее, у каждого фокус смещается с работы на какую-то пиар-активность. Премьер добавил, что в год выборов это нормально и это нужно понимать. Комментируя вопрос о разработке государственного бюджета, Кулбергс сказал, что потребуются политические решения, но он не хотел бы трогать налоги. Премьер отметил, что ранее в бюджете во многих местах были разложены подарочки, то есть принято решение, требующее финансирования, но его источник не обозначен. Нужно смотреть, что делать, где мы зарабатываем, где много не тратим, что перераспределяем. Все не может быть приоритетом, сказал Кулбергс, подчеркнув, что приоритетами правительства являются образование, здравоохранение и безопасность.
3: Про погоду.
2: В четверг, 6 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 21 до 29 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Группа «Фабрика». Музыкальный коллектив, который стал одним из долгожителей современной эстрады. Команда не перестает радовать поклонников новыми хитами, а старые до сих пор входят в различные хит-парады. Участницы проекта не боятся экспериментировать и вносить нотки иронии в свое творчество. История группы началась на проекте «Фабрика звезд». Состав коллектива менялся не раз. Но Ирина Тонева остается участницей группы с самого начала. Сегодня «Фабрика» продолжает выступать.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: «Имиградиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты «Билешу сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: расскажу кому-то.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
2: Оказывается, на стиль вождения влияет не только опыт, но и автомобиль, которым вы управляете, электронные помощники и даже время, проведенное за рулем. Сегодня три любопытных факта. Исследования, проведенные в Европе и США, показывают любопытную закономерность. Владельцы крупных внедорожников и кроссоверов в среднем чаще превышают скорость и реже уступают дорогу пешеходам. Психологи объясняют это так называемым эффектом защищенности. Чем больше и массивнее автомобиль, тем безопаснее чувствует себя водитель. Это ощущение нередко приводит к большей уверенности, а иногда и к более рискованному поведению. Конечно, это не означает, что каждый владелец внедорожника нарушает правила, но специалисты напоминают, чувство безопасности не отменяет законов физики, а последствия аварий с участием тяжелых автомобилей, как правило, оказываются серьезнее. Навигатор давно стал привычным помощником, но исследования показывают, что он меняет не только маршрут, но и поведение водителя. Когда человек полностью полагается на подсказки, он меньше обращает внимание на дорожные ориентиры и хуже запоминает маршрут. Более того, многие начинают позднее перестраиваться и принимать решения буквально в последний момент, ориентируясь на голосовые команды. Поэтому специалисты советуют не воспринимать навигатор как единственный источник информации, а продолжать следить за дорожными знаками и заранее оценивать ситуацию на дороге. Даже если водитель не чувствует усталости, его организм начинает работать иначе. Исследования показывают, что примерно через 2 часа непрерывного вождения снижается концентрация внимания, замедляется реакция и возрастает количество мелких ошибок. По своему влиянию на внимание такое состояние специалисты сравнивают с последствиями недосыпа. Именно поэтому эксперты рекомендуют делать короткую остановку хотя бы раз в 2 часа. Достаточно выйти из машины, немного пройтись и дать глазам и мозгу, конечно, несколько минут отдыха. Иногда именно такой короткий перерыв помогает избежать серьезной ошибки на дороге. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
1: Реклама.
4: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
5: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой. Как правильно извиняться перед питомцем и в каких ситуациях это действительно нужно. Кинологи отмечают, что собаки очень привязаны к своим хозяевам, но, как и другие животные, могут обижаться. Поводов для этого бывает немало. Иногда человек случайно толкает собаку или наступает ей на лапу. В таких ситуациях собака может чувствовать несправедливость и терять доверие. Собаки не понимают длинных объяснений, но отлично улавливают интонацию. Поэтому извиняться перед собакой лучше спокойным и ласковым голосом. Поглаживания помогают ей расслабиться и почувствовать внимание. Дополнительно можно предложить лакомство или любимую игрушку. Это не подкуп, а способ восстановить эмоциональный контакт. Важно помнить, что наказывать собаку можно только за свежие проступки, которые происходят на ваших глазах. Если ругать позже, собака не поймет причину и может лишь растеряться. Когда наказание справедливо и своевременно, питомец не обижается и быстрее возвращается в нормальное состояние. Понять, простила ли вас собака, можно по ее поведению. Виляющий хвост говорит о хорошем настроении. Поджатый хвост чаще указывает на напряжение или неуверенность. Если собака охотно идет на прогулку и проявляет интерес, значит контакт восстановлен. Если же она не спешит выходить и держится отстраненно, обида еще не прошла. Кинологи также отмечают, что собака, готовая к примирению, отводит взгляд или мягко прикрывает веки. Прямой пристальный взгляд может означать настороженность. И пока мы учимся замечать чувства собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Выгодное предложение уже в «Бунэйтипс АБЦ». Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунэйтипс АБЦ.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билешу-сервис АУВ.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В связи с увеличением числа травм в летний период больницы нуждаются в донорской крови. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В связи с увеличением числа травм летом, Государственный центр сдачи крови призывает доноров всех групп крови сдавать кровь. Центр отмечает, что активность доноров традиционно снижается летом, поскольку многие люди уезжают в отпуск, путешествуют или проводят больше времени за пределами городов. Однако потребность в компонентах крови в больницах не уменьшается. В летние месяцы увеличивается количество травм. В больницах проводятся плановые и экстренные операции, а также продолжается лечение онкологии и других пациентов, нуждающихся в крови ежедневно. В четверг, 6 августа, с 9 до 12 часов кровь можно будет сдать в Доме культуры Балтинавы на Карсавас 16, а с 10 до 14 в спецавтобусе в Риге возле торгового центра Домино Шоппинг. В пятницу, 7 августа, с 10 до 14 часов доноров будут ждать в спецавтобусе у входа С торгового центра Спайс, а также в Рижской первой больнице на Брунинияку 5. Кровь можно будет сдать и в постоянных пунктах сдачи. Чтобы сдать кровь, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение, идентифицирующее личность, которое содержит персональный код, имя, фамилию и фотографию.
3: Про международные отношения.
1: Министр внутренних дел Янис Домброва направил в Испанию письмо о пограничном кризисе в Сеуте. В Мадриде письмо было воспринято чувствительно. Премьер-министр Андрес Кулбергс отчитал министра внутренних дел, отметив, что в будущем при общении с зарубежными странами содержание писем должно согласовываться с Министерством иностранных дел. «Мне очень нравится энтузиазм, инициативность и активность господина Домбровы, то, как он решает вопросы, связанные с защитой нашей границы, с общей безопасностью в стране, но иногда эта инициатива чрезмерна. И это как раз тот случай, когда нужно координировать действия», — заявил Кулбергс. По словам Домбровы, в письме он заявил, что случай в Сеуте — это не просто единичный инцидент, а вопрос, который необходимо рассматривать более широко. «Крайне важно найти решение проблемы на уровне Европейского Союза и укрепить безопасность внешних границ ЕС». Он также выразил солидарность с Испанией. Министр пока не получил ответа от Испании. «Пока ответа нет. У нас состоялась встреча министров внутренних дел, где, я бы сказал, реакция Испании была достаточно позитивной или нейтральной по отношению к странам Балтии», — сказал Домброва. Однако латвийское телевидение располагает неофициальной информацией о том, что испанцы недовольны письмом министра внутренних дел Латвии. Тон письма был высокомерным, и Испания за закрытыми дверями дала понять, что пока ее солдаты защищают нашу страну, Латвия выбирает нападки на Испанию.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии максимальная температура воздуха ожидается от плюс 21 градуса на западном побережье Курземы до 30 градусов тепла местами в Латгале. А вот в пятницу, субботу и воскресенье по всей стране температура воздуха не превысит плюс 19, плюс 24. Ночь на четверг будет самой теплой на этой неделе. Минимальная температура составит плюс 16, плюс 20. Последующие ночи ожидаются прохладнее. На рассвете в воскресенье столбик термометра местами опустится до плюс 7, плюс 9 градусов. В эти дни местами в Латвии пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Наибольшая вероятность ливней будет в юго-восточной части страны. В пятницу ожидается порывистый западный ветер. В начале следующей недели временно потеплеет. Затем температура понизится. Как и на этой неделе, количество осадков прогнозируется меньше нормы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: 15 августа. Technology врывается в Ригу.

0: Закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста. Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитасантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитасантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlijā Peikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maksima.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтер».

0: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтери.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билетши Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Необычный привод омывателя.
1: В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, который размещался под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
4: Tell us out, then I'll stick

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Автомонитор.
1: Начнем выпуск автомонитора с ноу-хау, который применили латвийские дорожники. На днях на Видзамском шоссе А2 в Рупорском крае у границы Риги на проезжей части в качестве эксперимента уложили асфальт, в смеси которого часть битума была заменена добавками биологического происхождения. На участке в 600 метров вместо старого покрытия уложили новую асфальтовую смесь, причем только на правой полосе, по которой проходит значительная часть грузового транспорта. Если все получится, то будет снижен след от CO2 и увеличится долговечность покрытия. Ну что ж, подождем результатов, пока же продолжаем движение по тому покрытию, что есть. Стартовал вечерний час пик от 4 до 5 баллов в среднем по городу, более 20 существенных заторов от 5 минут. Перед Лепой с направления выезда на Юрмалское шоссе пробка от Островного моста, здесь можно оставить более 20 минут. В обратном направлении от светофора у перекрестка с Яунмуку до улицы Лепая затор поменьше, около 10 минут. Примерно столько же на Круспил в сторону Гранита от моста Славу, на Густав Земгалыгатва перед Брибы с направления Восточной магистрали и на улице Юглас в обоих направлениях. Также пробки примерно по 10 минут. Ситуация в городе осложняется, но это нормально. И это только начало вечернего разъезда. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
3: Prošanšīgam kā augustā Dzintaru koncertzālē koncerts ar īpašu atmosfēru. Publikas beznosacījumu mīlulis Valērijs Meladze. Viņa dziesmas ir patiesu emociju un sirsnības pilnas. Tās nav tikai hiti, bet daļa no katra klausītāja personīgā stāsta. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.
4: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеш Сервис.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер обещает в этом месяце информировать о решениях по укреплению потенциала пограничного контроля. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В этом месяце общество сможет получить больше информации о решениях по усилению возможностей пограничного контроля, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Маринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. Он сообщил, что во время встречи с президентом обсуждались вопросы безопасности, в том числе вопросы безопасных выборов и пограничного контроля. В правительстве рассматриваются и оцениваются многие варианты и возможности, как усилить пограничный контроль и сократить нелегальную миграцию. Премьер подчеркнул, что и в контексте выборов необходимо уметь защититься от любых провокаций и удержать пограничный контроль. В настоящее время оцениваются как технические решения, так и помощь союзников в приграничной зоне. Он также сообщил, что службы внутренних дел и обороны договорились о целенаправленной работе, чтобы можно было бороться с главными элементами нелегальной миграции, чтобы нейтрализовать возможность легко пересекать границу Латвии и позже попадать в какой-либо другой пункт назначения в Европе. В августе вы услышите больше информации, и об этом будут проинформированы и СМИ, сказал Кулбергс.
0: Про президента.
1: Вопрос о письме министра внутренних дел Яниса Домбровы Испании в связи с произошедшим в Сеуте пограничным кризисом закрыт, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Сначала мы сами справимся со своими проблемами, а затем сможем гораздо шире делиться этим опытом с другими государствами-членами ЕС, заявил президент. Ранее латвийское телевидение сообщило, что глава МВД Янис Домброва направил Испании письмо в связи с произошедшим в Сеуте пограничным кризисом. В Мадриде это письмо восприняли болезненно, поскольку тон министра сочли высокомерным. Ринкевич, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: без специальных полномочий представлять Латвию во внешней политике имеют право только три должностных лица: президент государства, премьер-министр и министр иностранных дел. Он признал, что существует немало ситуаций, требующих оперативной реакции, однако отметил, что считает эффективным механизм взаимодействия, сложившийся между канцелярией президента, Сеймом и кабинетом министра. Президент заявил, что премьер-министр уже провел разговор с министром внутренних дел и, по его мнению, в дальнейшем политика в этой сфере будет более скоординированной. Он также отметил, что письмо министра внутренних дел можно рассматривать как документ, относящийся и к внешней политике, и к отраслевой политике, поскольку вопросы внутренних дел в Европейском Союзе координируются между государствами. «Хочу подтвердить, что Латвия солидарна с Испанией. На политическом уровне мы готовы оказать ей поддержку всеми возможными способами. Мы благодарны Испании за участие ее военнослужащих в многонациональной бригаде НАТО в Латвии», — сказал Ринкевич. Он сообщил, что во вторник у него состоялся короткий разговор с Домбровой. По словам президента, министр внутренних дел совершенно определенно сосредоточится на вопросах, связанных с охраной госграницы Латвии.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Группа «Фабрика». Музыкальный коллектив, который стал одним из долгожителей современной эстрады. Команда не перестает радовать поклонников новыми хитами, а старые до сих пор входят в различные хит-парады. Участницы проекта не боятся экспериментировать и вносить нотки иронии в свое творчество. История группы началась на проекте «Фабрика звезд». Состав коллектива менялся не раз. Но Ирина Тонева остается участницей группы с самого начала. Сегодня «Фабрика» продолжает выступать и выпускать новые работы. Одна из них — песня «Незабудка». Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Синоптики нам сегодня пообещали жаркий день до 27 градусов и без осадков, и это сказывается на трафике. Самые крупные заторы стоят или медленно едут на выезд из города. В частности, на Карле Ульмане Гатве перед Лепой с направления Юрмалского шоссе пробка от Островного моста примерно на полчаса. На улице Югла заторы в обоих направлениях превышают 10 минут, растет пробка на Бриюбас Гатве в сторону Юглы и выезда на Видземское шоссе А2. Кроме того, еще одна крупная 20-минутная пробка в центре на улице Вальдемара в сторону Вантового моста. Причина – перекрытая полоса. В общем, заторов много, уже 47 показывает монитор на данный момент, и они продолжают расти. Кроме того, обращаем внимание на высокую аварийность. Как началось на прошлой неделе, так и на этой продолжается. Количество ДТП не опускается ниже 90. В понедельник было 97 аварий, вчера 93, причем за два дня пострадали 34 человека, в том числе 9 велосипедистов и 5 пешеходов. Учитывайте это и будьте особенно внимательны перед пешеходными переходами. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачных поездок и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джокин Миллер и The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Оказывается, на стиль вождения влияет не только опыт, но и автомобиль, которым вы управляете, электронные помощники и даже время, проведенное за рулем. Сегодня три любопытных факта. Исследования, проведенные в Европе и США, показывают любопытную закономерность. Владельцы крупных внедорожников и кроссоверов в среднем чаще превышают скорость и реже уступают дорогу пешеходам. Психологи объясняют это так называемым эффектом защищенности. Чем больше и массивнее автомобиль, тем безопаснее чувствует себя водитель. Это ощущение нередко приводит к большей уверенности, а иногда и к более рискованному поведению. Конечно, это не означает, что каждый владелец внедорожника нарушает правила, но специалисты напоминают, чувство безопасности не отменяет законов физики, а последствия аварий с участием тяжелых автомобилей, как правило, оказываются серьезнее. Навигатор давно стал привычным помощником, но исследования показывают, что он меняет не только маршрут, но и поведение водителя. Когда человек полностью полагается на подсказки, он меньше обращает внимание на дорожные ориентиры и хуже запоминает маршрут. Более того, многие начинают позднее перестраиваться и принимать решения буквально в последний момент, ориентируясь на голосовые команды. Поэтому специалисты советуют не воспринимать навигатор как единственный источник информации, а продолжать следить за дорожными знаками и заранее оценивать ситуацию на дороге. Даже если водитель не чувствует усталости, его организм начинает работать иначе. Исследования показывают, что примерно через 2 часа непрерывного вождения снижается концентрация внимания, замедляется реакция и возрастает количество мелких ошибок. По своему влиянию на внимание такое состояние специалисты сравнивают с последствиями недосыпа. Именно поэтому эксперты рекомендуют делать короткую остановку хотя бы раз в 2 часа. Достаточно выйти из машины, немного пройтись и дать глазам и мозгу, конечно, несколько минут отдыха. Иногда именно такой короткий перерыв помогает избежать серьезной ошибки на дороге. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
3: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Пуршцы Матырдзинш. Мы открыты и каждый день ждем вас в гости. Свежие фермерские фрукты, овощи, молочные продукты, а также рыба и копченое мясо. Все от проверенных производителей. И не забудьте попробовать свежайший мед прямо от пчеловодов. А еще уличная еда со вкусами разных кухонь мира, продукты со всей Латвии и даже больше. Удобная бесплатная парковка. Подъезжайте, как вам удобно. Пуршцы Матырдзинш. Живое, вкусное, настоящее. Дзелзвас 38А. Место, куда хочется возвращаться.
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
5: Просто мне завидуем.
4: Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: хорошая.
1: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļešu servis tīklā.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С начала года цены на серийные квартиры в Риге выросли. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В июле этого года средняя цена серийных квартир в микрорайонах Риги увеличилась на 0,4%, а с начала года цены на серийное жилье в столице выросли на 7,4%, сообщается в свежем обзоре рынка недвижимости компании Arco Real Estate. В июле средняя стоимость квадратного метра серийных квартир поднялась до 963 евро. Это в среднем на 41% ниже показателя 1 июля 2007 года, когда средняя цена не отремонтировалась. Ремонтированной серийной квартиры достигла исторического максимума в 1620 евро за квадратный метр. В Arco Real Estate отмечают, что зафиксированный в июле рост цен стал одним из самых низких в этом году. Тем не менее, цены на квартиры увеличиваются каждый месяц, и восходящий тренд продолжается. С начала 2026 года в крупнейших микрорайонах Риги стоимость квартир выросла на 6-12%. Наиболее заметные изменения наблюдались в Имонте плюс 12% и Агенскалнсе плюс 10%, в остальных микрорайонах рост не превысил 9%. В среднем за июль стоимость квадратного метра для однокомнатных квартир увеличилась на 0,2%, двух- и четырехкомнатных на 0,4%, трехкомнатных на 0,7%. С начала года сильнее всего подорожали двухкомнатные квартиры на 9,1%. Самыми дорогими в июле оставались квартиры в домах 119 и 104 серии, двухкомнатные в удовлетворительном состоянии варьировались от 57 до 61 тысячи евро. Самыми дешевыми оставались дома литовского проекта от 34 до 48 тысяч евро за двухкомнатную квартиру и хрущевки от 33 до 49 тысяч евро в зависимости от микрорайона.
2: Про Ригу.
1: С сентября прошлого года по 3 августа этого года рижская муниципальная полиция зарегистрировала в столице 1765 правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Больше всего нарушений за этот период совершили граждане Индии, Узбекистана, России, Шри-Ланки, Пакистана. Из всех выявленных полицией нарушений 621 или 36% – это нарушение правил дорожного движения. В этом году в Риге в общей сложности было проверено 3152 иностранных гражданина, из них 82 человека были переданы госполиции. Больше всего задержанных 18 человек были из Индии, 9 из Узбекистана, 5 из Таджикистана. С тех пор, как в прошлом году вступили в силу поправки к нормативным актам, дающие муниципальной полиции право задерживать граждан третьих стран без действующих видов на жительство, рижская муниципальная полиция передала государственной пограничной охране 67 человек, из них 17 в этом году. Из задержанных 32 человека незаконно пересекли границу Латвии, трое находились в международном розыске, еще трое были задержаны по требованию государственной пограничной охраны. У остальных не было действительного правового статуса или вида на жительство, 12 были соискателями убежища. В случаях незаконного пересечения границы преобладают граждане стран Африки и Азии, а у граждан стран Центральной Азии чаще констатируются нарушения, связанные с видом на жительство или статусом.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Мы желаем счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее, местное, без добавок.
3: Свежее?
2: Свежее.
3: И местное?
2: Верно.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
0: Reddyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Reddyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.reddyfest.lv.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем!

0: о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Автомонитор.
2: Вот еще о чем не говорили. Оно произошло, это изменение организации движения, как при въезде, так и при выезде из столицы на шоссе А8. Как в направлении Риги, так и Елговы организовано движение по новому путепроводу, а также для движения транспорта открыт новый круговой перекресток под путепроводом. Въезд в Ригу больше не будет проходить вокруг да около торгового центра Аллея. Для посетителей выезд на парковку центра и выезд с нее осуществляется теперь через временный съезд со стороны Вени Базгатве, тогда как со стороны Озолцема въезд будет закрыт для транспорта. В общем, друзья, остаемся внимательными, следим за знаками, особенно в районе аллеи. Что касается общей дорожной обстановки, она была весьма сложной. 8 баллов показал монитор, количество заторов превысило 70. В данный момент стало полегче, до 5 баллов снизился трафик, при этом немало мест, где остаются существенные затруднения. В первую очередь это Карля Ульманегатва перед ЛЕПС в направлении Юрмалского шоссе. Пробка до получаса. Выбирайте оптимальный маршрут и оставайтесь с нами. Следующий выпуск «Автомонитора» завтра после 8 утра. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: «Автомонитор» Авторадио.

0: Интересный факт. Первый автомобильный радиоприемник был собран в 1929 году.
1: Первый автомобильный радиоприемник весил целых 12 килограммов, монтировался под приборной панелью и управлялся с помощью пульта на руле. Таким образом, первое автомобильное радио оказалось довольно дорогим изобретением, доступным только богатым людям.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: «Грустная остановка».
1: Во всем мире плов – это символ восточной кухни, но именно узбекский плов считается его настоящей душой. Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не попробовавший плова, так и не познал сути этой земли. По древней легенде, плов связан с именем философа и мыслителя средневекового Востока. Говорят, что он придумал это блюдо, чтобы вернуть к жизни молодого принца, иссохшего от несчастной любви. Насытив юношу этим питательным блюдом, он подарил не только силы, но и новое кулинарное чудо, которое стало символом гостеприимства и любви. С тех пор в Узбекистане плов готовят на свадьбах, в честь рождения ребенка и просто тогда, когда собирается семья. Чтобы приготовить настоящий плов, нужно немного терпения и правильный настрой. Возьмите баранину около 1 килограмма, нарежьте мясо кубиками, репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь тонкой соломкой. Разогрейте растительное масло примерно 300 мл и обжарьте целую луковицу до черного цвета. Она придаст маслу насыщенность. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Всыпьте мясо и готовьте, пока не появится аппетитная корочка. Затем добавьте морковь. Ее жарьте 3 минуты, не перемешивая. Потом все аккуратно соедините и готовьте еще около 10 минут, но уже постоянно помешивая. Влейте кипяток так, чтобы он покрывал содержимое емкости на 1 сантиметр. Добавьте острый перец, уменьшите огонь и тушите примерно 1 час. Смешайте зиру и кориандр. Разотрите их руками и добавьте барбарис и соль. Все это отправьте к мясу. Когда морковь станет мягкой, сверху равномерно выложите рис, примерно 0,5 килограмма. Увеличьте огонь и влейте кипяток, чтобы он покрыл рис на 3 сантиметра. Когда вода впитается, вдавите в рис 2 головки очищенного чеснока, убавьте огонь и готовьте до мягкости зерна. Проверить готовность можно шумовкой. Если при легком ударе звук глухой, сделайте несколько проколов деревянной шпажкой, накройте крышкой и оставьте томиться еще около 30 минут. Настоящий плов не терпит спешки. В нем соединяются аромат, тепло и забота. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим? Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Backlash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Группа «Фабрика». Музыкальный коллектив, который стал одним из долгожителей современной эстрады. Команда не перестает радовать поклонников новыми хитами, а старые до сих пор входят в различные хит-парады. Участницы проекта не боятся экспериментировать и вносить нотки иронии в свое творчество. История группы началась на проекте «Фабрика звезд». Состав коллектива менялся не раз. Но Ирина Тонева остается участницей группы с самого начала. Сегодня «Фабрика» продолжает выступать и выпускать новые работы. Одна из них — песня «Незабудка». Встречайте!

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane, Sander Van Dorn, Joachim Miller, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин Цита Сантехника закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитасантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитасантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа.

0: 5 августа. Концертный зал Цинтари.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
2: На Первом автомобильном.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфрен. Сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра. Такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита. Но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: зрение чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман-туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты. Билешу-сервис.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди
6: ночами. Билеты на freiletiket.com.
7: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

видел я картину вот такую. Шел рыбак высокий и седой,

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Пресняков. Все нормально. Живое выступление 2022 года.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриеба, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Цинтри. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты в кассах Билишсервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Иногда настоящими героями становятся не те, кто поднимается на высшую ступень пьедестала, а те, кто просто отказывается сдаваться. Именно о такой истории сегодня рассказывает киноафиша. В центре внимания фильм «Эдди Орел». Вдохновляющая спортивная драма, основанная на реальных событиях. Фильм «Эдди Орел» рассказывает историю Майкла Эдвардса, который с детства мечтал попасть на Олимпийские игры. Несмотря на плохое зрение, отсутствие поддержки и постоянные насмешки, он не отказался от своей цели и выбрал один из самых сложных видов спорта – прыжки трамплина. Под руководством своего наставника Эдди начинает путь, который кажется невозможным. Он становится первым представителем Великобритании со времен 1928 года. И хотя за медали он не боролся, именно его упорство, смелость и искренность покорили сердца миллионов зрителей. Фильм «Эдди Орел» основан на реальных событиях и напоминает, что настоящая победа – это не всегда золотая медаль. Иногда главное – найти в себе силы сделать невозможное. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама.
4: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Не бьющееся стекло изобрели случайно.
1: Один французский химик уронил колбу с нитроцеллюлозой. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Изобретатель быстро понял, в чем дело, и спустя время получил патент на защитное многослойное стекло. А уже потом было создано предприятие, которое изготавливало по его патенту первые лобовые стекла для автомобилей.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Пенкин. Старый клён. Запись выступления. Январь 2018 года.
1: Ну, я хочу немножко людей вернуть чуть-чуть в прошлое, поностальгировать.

0: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многие

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Группа «Фабрика». Музыкальный коллектив, который стал одним из долгожителей современной эстрады. Команда не перестает радовать поклонников новыми хитами, а старые до сих пор входят в различные хит-парады. Участницы проекта не боятся экспериментировать и вносить нотки иронии в свое творчество. История группы началась на проекте «Фабрика звезд». Состав коллектива менялся не раз. Но Ирина Тонева остается участницей группы с самого начала. Сегодня «Фабрика» продолжает выступать и выпускать новые работы. Одна из них — песня «Незабудка». Встречайте!

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ярослав Сумишевский. «Белые туманы». Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт. Движущееся по внутреннему радиусу колесо вращается медленнее, когда автомобиль поворачивает.
1: Когда автомобиль поворачивает, колесо вращается медленнее, так оно меньше подвергается износу. Разницу угловых скоростей обеспечивает дифференциал. Подобное устройство было известно еще древним грекам. К примеру, его применяли в механизме для расчета движения Солнца и Луны.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Вчера. Запись выступления июнь 2015 года.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

уже скучаю, я уже считаю дни календаря. Глупо, бессердечно обвиняю вечность, что легла беспечно нотами дождя.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Я буду помнить. Запись выступления январь 2018 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

превратится в одырей снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

своей.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу труд.

Ах, не грусти, моя подруга золотая. Не ты спасла меня от многих передряг. Но что поделать, жизнь паскудная,